Блаженнейший митрополит Онуфрий, Господине наше, высокопреосвященнейший митрополит Феодорий, честнейший пресвитерстве во Христе диаконстве,

0: премудрость.
1: Коринфянам послание святое. Братья, молю вы именем Господа нашего Иисуса Христа, да тожде глаголите все и да несуть вас распри, да есть те же утверждения в том же разумении, и вы тоже мысли, возвестися бо ми от вас, братья моя, посланными от Хлоїса, яко рвеню во вас суть, глаголю же се, яко кий ждо вас глаголет, а сьо бо есть Павлов, а же Аполосов, а же Кефінь, а же Христов, и да разделися Христос, и да Павел распяться по вас, или во имя Павлова креститися. Благодарю Бога, яко не єдиного от вас крестих, точею Криспа и Гаїа, да никто же речет, яко в моє имя крестих, крестих же и Стефанинов дом, прочи не вим, а ще кого иного крестих. Не послабо мне Христос крестити, но благовестити, не в премудрості слова, да ні спразниця крест Христов, слово бо кресное, погибающих у боєродство єсть, а спаса.

Позди же, бывши, приступивши к нему ученицы его глаголюще. Пусто есть место, и час уже минул. Отпусти народы,

дадите им вы ясти. Они же ловилоша ему, не имам из детокмо 5 хлеб и 2 рыбы. Он же рече, принесите ми их всему. И повелев народом возлечи на траве, и приим 5 хлеб, и обе рыбы возрив на небо, благослови, и преломив даде ученикам хлебы, ученицы же народу, и едоша все, и насытешася, и взяша избытки вокруг, 12 коша исполь, и души жебе мужей, яко 5000 развежен.

Слушай восьми, не слушает. И отметайся восьми, не отметается, отметайся же мне. Отметается пославшего мя. Возвратишь

Тотчас возрадовался Духом Иисус и рече, «Исповедуйтеся, Отче Господи, не веси земли, яко утаилась и сия от премудрых и разумных, и открылась и тай младенцы, ей, Отче, яко тако бысь, благоволение пред Тобою». Во время оно возведе Иисус очи Своя на небо и рече, «Отче, прииди час, прослави Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тя, яко же дал еси Ему власть всякие плоти, да всякое же дал еси Ему, да даст им живот вечный».

Аз прославих тебя на земле, дело совершив, и же дал еси мне да сотворю. И ныне прославь имя ты, Отче, у тебе само славою, и же именех у тебе прежде мир не бысть. Явих им имя твое человеком, и же дал еси мне от мира твои быша имя, их дал еси, и слово твое сохраниша. Ныне разумеша, яко все велико дал еси мне, от тебе суть, яко глагол их же дал еси мне, дах им, идти и прияша разумеша воистину, яко от тебе еси дох, и вероваша, яко ты мя посла. Аз о всех молю, не о всем мире молю, но о тех еже дал еси мне, яко твои суть. И моя вся твоя суть, и твоя моя, и прославихся в них, и к тому несим в мире, и сии в мире суть, и я к тебе гряду. Отче святый, соблюди их во имя твое, их же дал еси мне, да будут едино, яко же и мы, и да бег с ними в мире, а соблюдах их во имя твое. Их же дал еси мне сохраних, и никто же от них погибе, токмо сын погибельный, да сбудется писание.

Боже, услышать се гласу моления нашей молитвы, и помиловать рабу своих блаженнейшего митрополита Онуфрия, предстоятеля Украинской Православной Церкви, высокопреосвященнейшего митрополита Федора, с Богохранимой паствы, настоятеля протерея Дмитрия, сослужащие братья и прихожанами святого храма сего, протерея Федора и поющих святого храма сего, и рабу Божьих, протерея Константина, протерея Виталия,

Поминаем крестоящих и молящихся, и поминаем их сорока устами благодатью и щедротами Твоими, исполните все прошения их, и прости Ты им вся согрешение вольное и невольное, благоприятным живи Ты мольбами, милостями пред престолом владычествия Твоего, и покрит их от всех враг, видимых и невидимых от всякие напасти, беды и скорби, и недугов избавите, и подать им здравие,

Вспоминаем и предстоящих и молящихся, путешествующих протерей Дмитрия, сослужащих братья Машкана, Анны, Серафима, Ивана, Марии, Дмитрия, младенца Иоанна, Иннокене, Анастасии, протерей Георгия, Машкана,

Евгений, Евгении, Протариана, Молодица Валерия, Воина Сергия, Татьяны и рабу Божиих, Болящая Елена, во исцеление от Раковицы Веры и Вадима, Василиса Жанна, исполни прошение благодарящих Господа Виктории, Николая, Дмитрия, Павла, Галины, Александра, Леонида, воина Василия, отрока Михаила, отроковицы Юлианы, отроковицы Людмилы и именинницы Галины, и болящие Нины, болящие Иоанна, болящие Владимира, Елены, Тамары, исполни прошение Юлии, Николая, болящие Людмилы, болящие Ирины, болящего Мирослава и всех здесь непоминаем и предстоящих, и молящихся, и воинов. И услыши моление наше, исполни благое желание, мирно жить, тихо в здравии и долгой

митрополита Владимира, митрополита Николая, митрополита Дорофея, архимита Иоанна, архимита Тихона, архимита Варлама, архимита Геронтия, архимита Никона, архимита Вадима, игумена Милетия, преснопамятный Георгия, Тамара, Владимира, Ксения, Анастасия, Анастасия, Феодота, Николая, Николая, Николая, Бориса. И всех здесь ныне поминаем в упокоении, воинов на поле брани убиенных и всех от века усопших, в вере и надежде воскресения братья и сестры.

0: и паки миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.

Господина и Отца нашего Онуфрия, блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины, и Господина нашего Феодора, высокопреосвященнейшего митрополита Мукачевского и Ужгородского, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, весь священнический монах,

больницах лежащих, в темницах заключенных, вас всех православных христиан, да помянет Господь Бог.

0: Наше время живота нашего мира и покаяния, скончу от пиву Господа просим.
1: Подай
0: христианское кончение живота наше безболезненно, непостыдно, мирно и добро ответа на страшном судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, пребласловенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга весь живот наш.

якого человека любит Бог наш, приими во святые пренебесные мысленные сужертвы, у неблухания духовного вознеспасит на божественную благодать и дар святого.

Благословляющий Тебя, Господи, освящай на Тебя уповающие. Спаси люди Твои и благослови достояние Твое, исполни церкви Твои и сохрани. Посвяти любящий благолепие дому Твоего. Ты тех воспрослави Божественную Твою силу и не остави нас.

из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвы пречистой своей Матери силою, честного и животворящего Христа, святых славных и всехвальных апостол, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских святых отцев шести вселенских соборов, и же память совершаем, преподобного Алексия Карпаторусского исповедника, преподобного Ива Угольского и всех карпаторусских святых, и же во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града Златоуста и всех святых, помилуй да спаси.